Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Лав-радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
5: Реклама.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Love Radio года.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
4: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
14: Love Radio.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
1: Папа, динозавры в городе?
0: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
1: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Большой улов ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Isle of MTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Good. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
4: «Лав-Радио».

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
4: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
5: Архитектор.
6: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
14: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
1: «Лаврадио». Радио.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: В «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
2: «Лумакс Мотул», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
8: РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

где я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый глуп, каждый

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Ставьте Love Radio. Летний сезон.
2: Действительно, летний сезон продолжается. Красавцы Love Radio здесь, красавцы Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Не удивляйся, почему я сейчас у микрофона. Все потому, что весь этот месяц мы будем с тобой вместе просыпаться, пить кофе, слушать крутую музыку. Ну и, конечно же, наслаждаться летом. Буквально вот позавчера стартовал третий месяц этого летнего сезона. И как-то уже немножко грустно, что поллета позади, уж даже две трети, а мы еще даже некоторые не искупались, не были в отпуске. Но ничего, давай наверстывать все, что еще мы не успели получить с тобой от этого лет. Ну и, конечно же, крутая музыка. Прямо сейчас послушаем DJ Gosha, Jason Derulo, Melody, Michika. Оставайся неподалеку.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Е-е-е, здесь в эфире Love Radio. Еще раз можно повторить. Е-е-е, Heads Will Roll в ремиксе A-Track. Такая музыка, конечно, ностальгическая. Навевает у меня желание вернуться где-то в 2007-2010, когда именно такое звучание было в новинку. И мы все ходили по клубным, барным площадкам, изучали музыку со всего мира. Было классно, но и сейчас тоже хорошо. А вот этот трек, наверное, вошел в золотую коллекцию лично моего музыкального плейлиста. Красавцы Love Radio здесь, с тобой, меня зовут Макс Фабиан. Продолжаем просыпаться, давай друг друга разбудим хорошими новостями, они сегодня будут, ну а пока крепкий кофе нам не помешает. Погнали дальше.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
7: Ура, мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
10: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило!
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: «Останусь». Аутентичная лирика здесь в эфире Love Radio. Очень красивая работа, супер новиночка. Ну, дает он все-таки, дает он вайб. Ну, а прямо сейчас наш гороскоп, там тоже будет вайб.
1: Три, два, один. Стартрик.
0: Вы ворветесь в рабочую неделю с блестящими планами.
2: Тельцы.
0: Ваша практичность заложит прочный фундамент карьерного роста.
2: Близнецы.
0: Легкость в переговорах поможет вам легко заключить очень выгодную сделку.
2: Раки.
0: Мудрое компромиссное решение принесет вам успех в будущем.
2: Львы.
0: Ваше личное обаяние без труда откроет любые закрытые двери.
2: Девы.
0: Проявленная внимательность к деталям убережет ваш проект от досадных ошибок.
2: Весы.
0: Ваш дипломатический талант поможет помирить коллег и наладить атмосферу в коллективе.
2: Скорпионы.
0: Возьмите инициативу в свои руки и добьетесь своего.
2: Стрельцы.
0: Ваша широта взглядов и оптимизм заразятся энтузиазмом все вокруг.
2: Козероги.
0: Четкое планирование дня позволит вам выполнить задачи в два раза быстрее.
2: Водолей.
0: Свежий взгляд на рутинные обязанности принесет вам быстрый успех.
2: Рыбы.
0: И что у нас у рыб? Мягкая тактика обещания поможет легко и без стресса войти в рабочий ритм. Так что входим в рабочий ритм. Все знаки зодиака прямо сейчас. И дальше много хорошей музыки, новостей, ну и, конечно же, классного настроения. Красавцы Love Radio с тобой. Погнали дальше.
3: Спонсор рубрики «АО Суточ».

0: на суточно-ру. 6+. Красавцы. Лав Радио.
1: Лав Радио. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
0: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

mess with me.

0: Тимон Электор, Daniel in the Morning. Только что здесь в эфире Love Radio, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Мы с тобой продвигаемся дальше, уже 7.48 в столице. Потихонечку просыпаемся и настраиваемся на понедельник. Понимаю, что не очень весело с утра раньше просыпаться. Но мы все-таки это сделаем. И я напомню, что уже для двух слушателей Love Radio это лето точно стало особенным. Мы их поздравляем. Я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», который уже скоро отправится в Грецию и Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено. Но вот если ты хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Ну а все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+. Мы же послушаем с тобой до конца текущего часа Tame Impala, Джинни, Дракула, дальше Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт.
1: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк, бонусами спасибо.

0: процентов бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.»
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах. Ваня Дмитриенко установил рекорд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки нашей страны с 1 сентября 2027 года будут обязаны давать полную информацию о продуктах и услугах. Это касается условий переводов, депозитов, кредитов, а также обслуживания карт в офисах, на сайтах и в приложениях. Финорганизации, как правило, делают акцент на самом привлекательном, а риски и специальные условия замалчивают или раскрывают не в полном объеме. В МВД рассказали, как защитить свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Для каждого онлайн-сервиса необходимо создать отдельный сложный пароль, удалять неиспользуемые учетные записи, завершив активные сессии на сторонних ресурсах, использовать двухфакторную аутентификацию, не передавать третьим лицам коды подтверждения сообщений и установить на все гаджеты антивирус. Ваня Дмитриенко выступил в Лужниках и попал в Книгу рекордов России. Музыкант стал самым молодым исполнителем, кому удалось собрать этот стадион. Напомню, артисту 20 лет, а Лужники вмещают более 85 тысяч зрителей. Фильм «Человек-паук. Новый день» показал второй по величине сборов мировой старт в истории кино. Он заработал больше 900 миллионов долларов за дебютные выходные. Лидером остается лента «Мстители. Финал» со сборами больше 1 200 000 000 за первый уикенд. Кто из детей знаменитости отказался от фамилии родителей, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Хозяева домашних животных в среднем живут на 8 лет дольше. По словам ветеринаров, питомцы уменьшают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение своих владельцев. Главное – играть и проводить с ними время каждый день. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня!
3: Этот день, несмотря на то, что это понедельник, вроде как тяжелый день, обещает быть классным, жарким. Но если у тебя есть возможность сегодня прогуляться, например, на роликах покататься, то обязательно исполни это. Ну а мы продолжаем.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Ну а кто прямо сейчас не катается на роликах и не планирует сегодня, только просыпается и движется в сторону своей любимой, подчеркиваю, любимой работы, то красавцы Love Radio с тобой. Всем большой-пребольшой привет. Давайте уже, наконец, начнем сегодня общаться и коммуницировать. Так вот, давайте поговорим о том, что услуги. Некоторые из нас оказывают, работают в сфере услуг, но и у нас, естественно, есть друзья. Так вот, услуги друзьям вот вы оказываете за полную стоимость или же, например, со скидкой, ну или просто бесплатно, без какой-либо оплаты. Рассказывайте. Ну, а я пока что приведу пару примеров. Вот, например, мастер маникюра вы, да? И к вам пришла подружка. Вот платит ли она вам полную стоимость или как-то по скидочке, по-свойски, или иногда, может быть, бесплатно это делаете. Ну, или вот, например, ремонт другу дома. Вы супермастер на все руки. Возьмете с него оплату по какой стоимости? По 100%-ной, ну или подешевле. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или в наш канал. Абсолютно все зачитаю, будем обсуждать. Ну а пока что Джон Саммит Девол, Джулия Черч с новинкой Shades of Blue.
4: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Какая красивая работа от белорусского артиста Holy Flame. Там, ну, здесь в эфире Love Radio, утреннее шоу «Красавцы» с тобой. И мы продолжаем наше общение на тему платных или бесплатных услуг форум. Погнали.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Так, я у вас спросил в социальных сетях. Услуги друзьям надо оказывать за их полную стоимость или со скидкой, или, может быть, вообще бесплатно. Пишите свои мнения в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или в канал под кружочком, там есть куда написать. Так вот, рассказываю, нам уже пишут наши слушатели. Привет, Макс, со мной здороваются. Привет, привет. По поводу услуги, значит, друг работает у человека парикмахером около дома, делает прическу. И не только нашему слушателю. В общем, в итоге прическа стоит 1500 рублей, но друг говорит, для тебя сделаю скидочку, и все обходится за 600 рублей. Почти в 3 раза скидочку получает наш слушатель от своего друга барбера. Это очень круто. Ну, вообще, я считаю, если ты можешь сделать скидку, и ты понимаешь, что твое финансовое положение тебя, ну, как бы не обязывает там сводить концы с концами и брать полную стоимость, потому что у тебя просто нет денег, чтобы сегодня, завтра там себя прокормить, квартиру оплатить, то можно сделать приятное. Мне кажется, карма так работает, и потом тебе вернется. Ну, вот если ты сделал скидку 900 рублей за стрижку своему другу, ну, наверное, раза в 3 больше тебе точно придет. Я очень надеюсь, что все именно так работает. Ну, а вы пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Услуги оказываете за полную стоимость со скидкой, ну или вообще бесплатно. Ну и вообще, как вы с этим разбираетесь? Им пока что Адам Ламберт, Under the Rhythm.
1: Форум. А что думаешь?

0: здесь на волнах Love Radio, It Goes Like или На-на-на в утреннем шоу Красавцы Love Radio. Ну а мы продолжаем в этот понедельник обсуждать услуги, платные или бесплатные. Погнали в форум.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Все, что касается платных или бесплатных услуг, здесь в эфире Love Radio в утреннем шоу Красавцы обсуждаем с тобой. Так вот, маникюр, ремонт, какие-нибудь туристические услуги, ну, в общем, все, за что можно брать или же не брать деньги, обсуждаем. Так вот, вы считаете, что своим друзьям нужно оказывать услуги по полной стоимости или же подешевле как-то, или если совсем любимые друзья, уже практически члены семьи, вообще бесплатно. Все, что вы думаете по этому поводу, пишите в наш Макс 8-915-300-106-6 или в канал под кружочком есть куда написать. Ну а пока что зачитаю комментарии. Зали нам пишет: недавно наши друзья безвозмездно собрали площадку сыну, игровую, я так понимаю, площадочку, и не поленились поехать за 70 километров от Москвы, чтобы это сделать. И на моем опыте все было бесплатно, ну или у меня никто не работает в сфере услуг. Ну, услуги и помощи тоже нужно разделять, но если это по твоей профессиональной теме, конечно же, мне кажется, очень приятно, когда тебе говорят: да не надо, ну не надо мне ничего с тебя, не надо. А потом, когда человеку что-то потребуется от тебя: ну ты помнишь, я тебе недавно там вот собрал площадку для сына, можешь отвезти, пожалуйста, меня в аэропорт в 3 часа утра ночи? И ты такой думаешь: ну как-то я не хочу вставать или вообще не ложиться. Ну надо, надо, это же мой друг. И вот так вот дашь на дашь, все происходит. Ну, я надеюсь, что все взаимно. Так что погнали дальше. Пишите, не забывайте, обсуждаем весь этот час.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
14: Лаврадио.

0: Элок, Дженнифер Лопес в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Everything is fine. Все хорошо. То самое чувство, когда ты в отпуске и тебе никуда не надо. Ну или, в принципе, у тебя в жизни все сложилось. Завидуем, но и, конечно же, продолжаем обсуждать в нашем форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Оказание услуг друзьям. Платное, бесплатное, ну или по скидкам. Все, что приходит вам в голову, ну или, может быть, то, чем вы занимаетесь профессионально в своей жизни. Ноготочки, маникюр, там, реснички, все остальное. Косметология или же что-то по дому вы делаете. Астрология тоже. Почему бы и нет? Так вот, ваше мнение пишите в наш канал Макс. Наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или в канал, там под кружочком есть куда написать. Так вот, давайте пообщаемся, что думают и пишут наши слушатели. Денис говорит: доброе, бодрое утро. Доброе, Денис. Если это касается куда-то отвезти и недалеко, то я бесплатно помогаю своим знакомым, он пишет. Ну а если куда-то ехать далеко, то беру только за стоимость бензина. А если какая-то помощь требуется, не связанная с поездкой, к примеру, ну там с переездом или собрать какую-то мебель и все в этом роде, то вообще никаких денег не беру с друзей. Ну, филантроп, Денис, практически. Ведь когда-то, он пишет, и мне тоже может понадобиться помощь, и ко мне придут и тоже помогут взаимовыручкой. Но бывает, Денис, знаете как еще? У человека личные границы. Он говорит тебе прямо и откровенно: слушай, я помню, да, ты мне помог, спасибо тебе огромное еще раз, но ты знаешь, мне это неудобно, это не в моих, там, не знаю, в нынешних интересах, мгновенно, в моменте. Ну или же там, то есть просто человек говорит: не хочу, ну вот мне лень этим заниматься, так что извини, дружище, ну вот как-то так. Нам с тобой нужно разобраться, чтобы, ну, как бы ты не обижался тоже, поэтому может быть, дальше мы и поможем друг другу. И тут ты сидишь и, как бы, знаешь, всю эту и лапшу, и все остальное там с себя убираешь. Думаешь, вот ты, зараза, да? Вот ты нехороший человек, редиска, пес. Я тебе больше не помогу. И вообще, стоит ли на это обижаться? Не знаю, у каждого свое мнение, но так или иначе. Что же вы думаете, как правильно оказывать услуги своим друзьям? За полную стоимость или же по скидке? Ну, или вполне себе можно как-то бесплатно. Ладно, с этим разобраться.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: 8.47 в столице, утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с тобой. Здесь же Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, «Don't You Worry», не переживай. А мы не переживаем, мы просыпаемся и движемся в сторону наших побед в этот понедельник и обсуждаем платные или бесплатные услуги для друзей в форуме, конечно.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Что думаешь ты? Спрашиваю я тебя по поводу оказания услуг своим друзьям. Платные они, бесплатные для них? Или же, может быть, по какой-то схожей стоимости, ну, как бы более-менее комфортно, чтобы было другу? Нам пишут в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Слушатели, не стесняйся, это делать и ты. Дарья с нами, работаю мастером-бровистом. Дарья с нами, работаю мастером-бровистом, говорит, и мастером депиляции. Делаю скидки.

0: Что, ну сегодня сделаешь для меня скидочку, а ты говоришь, нет, не сделаю, потому что у меня ипотека впереди, у меня кредит, у меня вообще дети без памперсов ходят, не сделаю я тебе скидочку, в прошлом месяце сделала. И все, тут вот ваша дружба может дать трещину, ну, надеюсь, так оно и не, конечно же, не произойдет. Ну, а что думаешь ты по этому поводу? Пиши 8-915-300-106-6, мессенджер Макс, ну, или же в наш канал под кружочек. Ну, продолжим, конечно же, все это обсуждать. А пока небольшая пауза, потом Дати, Take Me There.
1: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: круглосуточно.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.

0: подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили ввести ежегодную федеральную программу с выплатой на каждого ребенка школьного возраста. Сумму планируется привязать к средней заработной плате по региону. 25% от нее будут получать родители детей начальных классов, 30% учеников с 5 по 9 и 35% мамы и папы старшеклассников. Деньги предлагается выплачивать не позднее, чем за месяц до начала учебного года. События второго сезона «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будут происходить в 1935 году, за 27 лет до первого. В основу ляжет история банды Брэдлин из романа Стивена Кинга. По словам создателей шоу, важной частью новых эпизодов станут Великая депрессия и мрачные социальные реалии того времени. Сценаристы уже работают над продолжением. Всего авторы планируют 3 сезона. Действие последнего перенесется еще дальше в прошлое, 1908 год. В эфире «Лав Радио» идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Житель Индии отжался под водой 86 раз на одном вдохе. Добиться успеха Камалу помогли занятия йогой. Мужчина может не дышать до 6 минут, продолжая при этом выполнять физические действия. К слову, это уже третий рекорд Гиннесса в копилке индийца. В 2020 году он сделал 21 асану под водой и выпустил 72 воздушных кольца также под водой. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
2: Йога – это, конечно, очень хорошо, но мы переходим к тем новостям, которые мы заслужили. Домашние животные вот тут пишут, продлевают жизнь своих хозяев на целых 10 лет. Заявляют так ветеринары. По их словам, питомцы лечат нервную систему людей, снижают стресс и помогают справиться с выгоранием. Вот, например, урчание кошек эффективно расслабляет и облегчает симптомы при болезнях сердца. Но я извиняюсь, у меня тоже есть кот. Уже достаточно много лет, но он не умеет урчать, ну или делает он максимально это скромно, так, чтобы ни одна живая душа в этом мире это не услышали. Да, он красивый, да, я его тоже сильно люблю, но вот как мне обезопасить себя в таком случае от болезни сердца, чего там, нервных срывов и всего остального, от чего лечат домашние питомцы? Я не знаю, ну вот может быть вы мне подскажете, он не урчит, просто вот он молчаливый кот, он бывает, иногда издает какие-то звуки, но скорее всего это закапывание чего бы то ни было. Так вот, хорошо, когда урчат домашние животные, но вот стоит как-то разобраться и дать совет тем людям, у кого просто молчаливые коты и кошки. Ладно, погнали дальше, послушаем крутую музыку. «Медуза» Генрика Мамайл, «Don't Wanna Go Home», прямо сейчас, это красавцы, просыпайся.
1: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: Дирекция Faithless New Religion. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Еще раз всем привет. И хочу тебе после этого крутого трека напомнить, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Вау! Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено» All Inclusive. Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в нашем большом финале. Ну а 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. На все подробности, конечно же, найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а совсем скоро Тедди Свимс присоединится к нам. Мистер Know It All, будь с нами.
1: Красавцы, Love Radio. Реклама.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
11: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
10: И на вкусняшки хватило.
12: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Бонки невероятно только что здесь на волнах Love Radio. Максимально красиво продолжаем утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Это понедельник, 9:30 в Москве. Ну и, конечно же, пришло время обратиться к звездам. Стартрип немедленно.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Вы ворветесь в рабочую неделю с блестящими планами, Овны.
2: Тельцы.
0: Ваша практичность заложит прочный фундамент карьерного роста.
2: Близнецы.
0: Легкость в переговорах поможет вам легко заключить очень выгодную сделку.
2: Раки.
0: Мудрое компромиссное решение принесет вам успех в будущем.
2: Львы.
0: Ваше личное обаяние без труда откроет любые закрытые двери.
2: Девы.
0: Проявленная внимательность к деталям убережет ваш проект от досадных ошибок.
2: Весы.
0: Ваш дипломатический талант поможет помирить коллег и наладить атмосферу в коллективе.
2: Скорпионы.
0: Возьмите инициативу в свои руки и добьетесь абсолютно всего.
2: Стрельцы.
0: Ваша широта взглядов и оптимизм заразят энтузиазмом все вокруг.
2: Козероги.
0: Четкое планирование дня позволит вам выполнить задачи в 2 раза быстрее.
2: Водолеи.
0: Свежий взгляд на рутинные обязанности принесет вам быстрый успех.
2: Рыбы.
0: И что же у нас у рыб? Мягкая тактика общения поможет легко и без стресса войти в рабочий ритм. Все знаки зодиака прямо сейчас входят в рабочий ритм. Ну а через пару минут Шон Мендес, There's nothing holding me back.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. Красавцы. Love Radio.
1: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
0: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: С большим-пребольшим удовольствием поиграть со мной прямо сейчас в игрушку под названием «Сорванцы». Будем угадывать стоимость прямого перелета в один из городов, который я загадал. Так что прямо сейчас пиши в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», пиши «Очень хочу», пиши слово «Сорванцы». Ну и вообще по-любому можешь определить, как ты вот обозначишься там мне, чтобы я увидел твое сообщение и понял, что именно тебя нужно взять в эфир. Так что погнали, пиши 8-915-300-106-6.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Только что был здесь в эфире Love Radio. Ну, а я с удовольствием поиграю сейчас в сорванцы, в игрушечку, где мы угадываем стоимость прямого прилета эконом-класса в один из городов мира. У меня Андрей на связи. Андрей, привет.
1: Привет, привет.
0: Как твои дела? Чем ты занят? Откуда ты?
1: Я из Калининграда.
0: Из Калининграда. Чем занимаешься в этот понедельник?
1: Еду на работу.
0: Как все скучно. Ну, мне кажется, пришло время для того, чтобы настроение твое немножечко получше стало, несмотря на то, что оно, в принципе, у тебя в порядке, да?
1: Да, все отлично.
0: Давай тогда поиграем с тобой в игрушку. Я назову тебе стоимость билета на одного человека эконом-класса из Москвы в какой-то город, в одну страну. Ну, твоя задача выбрать какой-то из трех городов, который я назову тебе. И вот именно он является нашей целью назначения. Окей?
1: Окей.
0: Сегодняшняя наша цена 13 841 рубль. 13, почти 14 тысяч на одного эконом-класса. И куда же мы с тобой летим? Смотри, это Ереван, это Калининград или это Стамбул?
1: Я думаю, Калининград.
0: Почему ты так думаешь? Потому что это твой родной город?
1: Наверное, да. Но можно взять подсказку.
0: Подсказка, еще. Да. Для того, чтобы подсказку ты получил, тебе нужно признаться в любви одному человеку. Готов?
1: Готов.
0: Погнали.
1: Признаюсь в любви своей дочери. Анастасия, я тебя очень сильно люблю. Если ты меня слышишь, то позвони мне.
0: Как мило. Настенька, надеюсь, ты прямо сейчас слушаешь своего папу, который пытается улететь в Калининград за 13 841 рубль. Так вот, подсказка такая. По всему этому городу стоят крошечные фигурки сказочных существ, хомлинов.
1: Это Калининград.
0: Это Калининград, абсолютно верно. Андрей, слушай, но я не знаю, как так получилось. У нас загаданный город, ты прямо отсюда позвонил. Я пытался вот, ну, не спалиться, чтобы, ну, не дать тебе такую подсказку, как будто ты уже заранее все знаешь. Я тебя поздравляю. Поздравляю, дарю тебе набор белоснежной улыбки от президент. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющая for calcium, щетка с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Я тебя поздравляю. Будешь теперь хорошо пахнуть с утра и вечером перед сном. Андрей, давай еще какие-нибудь приятности из Калининграда от тебя услышим. Какой крутой факт о своем городе знаешь?
1: Да много все знаю. Просто все не перечислить. Эфира не хватит.
0: Самый-самый вот, который приходит тебе в голову прямо сейчас.
1: Ну, Курская коса, самый бомбовский.
0: Туристическое место.
1: Да.
0: Все направляемся в Калининград за 13 800 на Курскую косу. Андрей, тебе спасибо огромное, ты крутой. Ну а прямо сейчас Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, Ларин Пам-Пам.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: будет называться чуть по-другому. Дай-дай. Работа. Далее послушаем Тиму Белорусских, его новинку «Мысли». Кстати, Тима отметился в нашем эфире в прошлую пятницу. Ну и в финале часа «Loud Luxury» Захара, «Колорадо».
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
14: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
15: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
16: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
17: Делимся платежами.

бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Срок владения жильем для продажи без налога могут уменьшить. Россиянам дали советы при использовании банкоматов. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили уменьшить с 5 до 3 лет срок владения жильем, после которого его можно продать без уплаты подоходного налога. Кроме того, депутаты хотят освободить от НДФЛ граждан, если они продают унаследованную недвижимость и направляют деньги на приобретение другой квартиры. В МВД рассказали, как не стать жертвой обмана при использовании банкомата. Необходимо выбирать точки внутри отделений банка и внимательно осматривать картоприемника и клавиатуру на наличие посторонних элементов. При их обнаружении нужно позвонить в кредитную организацию. Кроме того, при вводе пин-кода необходимо закрывать клавиатуру рукой. Облигации и фонды денежного рынка могут стать выгодной альтернативой вкладам на фоне снижения ключевой ставки. По словам экспертов, длинные облигации федерального займа с фиксированным купоном позволяют закрепить текущую высокую доходность. Специалисты считают оптимальной стратегией на год сочетание коротких ОФЗ и денежного фонда. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие и шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Люди чаще выбирают симпатичных психотерапевтов с милой внешностью, даже если их навыки не отличаются от опыта остальных коллег. Как выяснили иностранные ученые, дело именно в симпатии к красивым лицам, а не в предвзятом отношении к другим. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Лето продолжается, летний сезон в самом разгаре. Это «Красавцы Love Radio». Движемся дальше, уже 10.02 в столице. Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы. В общем, сотрудникам другой компании там же, в Японии, сократили рабочий день из-за той же жары на стройплощадках. А в июле люди вообще работали только с 7 утра до 13 часов дня местного времени. Вот практически как я. Еще одна организация в Японии делает особую рабочую форму, когда человек потеет, ткань охлаждается, а служба доставки еды стала обеспечивать курьеров питьем. Но мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток вам, матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, пока вы справляете свою нужду, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете. Главное, долго там не проводить время, это вредно для здоровья. Мы же движемся дальше, впереди лучшая музыка для тебя. Хьюгель Имел Энджел, Alternate, Moving to the Sun, трек номер 1 в мире прямо сейчас.
0: Спонсор рубрики АО «Сут».

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: прозвучали. Еще хочу тебе рассказать, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и также смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или сообщения о знакомствах окажутся еще на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Проект можно смотреть по четвергам в 16:00 по московскому и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а впереди нас ждут только лучшие эмоции, суперхиты. DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michika, будет Amchi и Alisha с новинкой «Черновик».
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Реклама.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: тобой. Мы продолжаем наше движение. Звездные новости подлетели, подъехали, буквально свеженькие, как из печи. Вчера Ваня Дмитриенко вечером в Лужниках собрал 70 тысяч человек и попал в Книгу рекордов России. Певец стал самым молодым артистом страны, собравшим стадион Лужники. Я видел короткий ролик вертикального формата с его концерта в Лужниках вчера, и шел вечером проливной дождь. Он стоит под дождем, весь промокший и счастливый. Естественно, заряженный сердцами и энергетикой 70 тысяч человек. Ну и, конечно же, помнится, что 6 лет назад примерно Ваня спел «Ты Венера, я Юпитер», может быть, чуть-чуть больше. И за этот короткий срок, а для артиста взлететь с уровня ноунейма до того, как ты собираешь, когда ты собираешь Лужники, 7 лет, это вообще не срок. Это как неделя прошла, так что Ваню Дмитриенко мы поздравляем все, радуемся за него, ждем новых хитов, ну и, конечно же, Лужники 2. 100% будут.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Training Season от Dua Lipa здесь в эфире Love Radio. Ты слушаешь утреннее шоу «Красавцы Love Radio», 10:49 в столице. Пришло время прощаться. Напомню, что сегодня мы с тобой обсудили, надо ли брать деньги и плату за услуги своим друзьям, родственникам, а может быть и, в принципе, по полной стоимости пройдут, ничего страшного. Зато потом, может быть, сами предложат что-нибудь сделать для вас бесплатно или подешевле, и тогда ваши отношения перейдут на совсем качественно другой уровень. Я же, Макс Фабиан, не прощаюсь с тобой. Еще час буду вместе, ну а утреннее

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: РВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+. Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Россиянам назвали запретные темы для публикации в социальных сетях. В Москве открылись точки продаж арбузов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали, что нельзя публиковать в социальных сетях. Это адреса проживания, учебы и работы, информация о семье и близких, а также политические и религиозные взгляды. Все это могут использовать мошенники. Незнакомцам в личных сообщениях лучше не отвечать, а странные активности необходимо сообщать модераторам. Банки и власти обсуждают создание нового продукта – рыночного образовательного кредита. Он позволит получать финансирование на обучение по любым специальностям, а не только по приоритетным, как в настоящее время. Кроме того, обсуждается изменение расчета долговой нагрузки для студентов, чтобы кредитные организации могли выдавать такие займы без нарушений требований. В столице начался сезон арбузов и дынь. Точки продаж открылись на улицах города. Туда привозят продукцию фермеры не только из Дагестана и Астрахани, но и из Тамбовской области. Ариана Гранде возьмет паузу в работе после окончания своих гастролей. Певица приняла такое решение на фоне слухов о здоровье. В социальных сетях активно обсуждают резкую потерю веса и общее физическое состояние исполнительницы. Нюша и Тони выпустили новые песни. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. В Америке полиция провела необычную операцию по выявлению водителей, которые сидят за рулем в телефонах. Один из сотрудников 6 часов притворялся кустом. Компанию ему составил коллега, надевший футболку с надписью «Не коп». Вместе мужчины фотографировали нарушителей. В итоге мастера маскировки выписали более 70 штрафов. И это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. О других актуальных событиях узнаешь чуть позже.
3: Очень креативные, конечно, полисмены в Америке, но зато очень действенно много штрафов. Мы же с тобой без всяких штрафов и штрафных санкций движемся вперед. Кайли Миноук, In Your Eyes на старте этого часа. Меня зовут Макс Фабиан. Всем привет.

0: J-Hope, Мигель, Sweet Dreams здесь в эфире Love Radio, 11.20 ровно в Москве. И после этой красивейшей работы я с удовольствием спешу пригласить тебя принять участие в проекте «Билеты в лето». Турецкий вайп у нас в самом разгаре. Собираю список финалистов этого проекта, этого этапа. Ну а финал сам пройдет 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Именно тогда я вручу одному из наших слушателей поездку в Турцию на белоснежном лайнере. Прямо сейчас звони в нашу студию по номеру 84959561066 и занимай свободную каюту в нашем виртуальном, пока что виртуальном лайнере.
1: Реклама. Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе.
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель Эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель Эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: Радио передает привет всем, кто пахнет Том Форд. Недешевый, на самом деле, аромат черелири. В эфире Love Radio. Переходим в проект.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Ну и, кстати говоря, недешевый приз у нас в проекте «Билеты в лето. Турецкий вайб». И за него борется буквально вся страна, но чуть удачливее. Сейчас оказалась Ольга из Ярославля, которая дозвонилась к нам первая. Оль, привет.
2: Да, здравствуйте.
0: Как твои дела? Ты чем занимаешься?
2: Все хорошо. Я выходная. Всегда дозвонился вам второй раз в понедельник.
0: Отлично. Ты пыталась дозвониться в предыдущие проекты, но что-то не срослось тогда.
2: Да.
0: Угу. Я понял. Давай попробуем сейчас сделать так, чтобы ты оказалась в большом финале. Окей?
2: Да, окей.
0: Смотри, нужно выбрать... я слышу себя, у тебя что-то там играет, приемчик какой-то или что-то такое.
2: Нет, ничего не играет, ничего.
0: Надеюсь. Нужно выбрать место, свободную каюту в нашем пока что виртуальном лайнере. У нас 3 палубы и 10 кают. Куда бы ты заселилась? Там, где, конечно, людей нет.
2: Ну, давайте попробуем, где нет людей, на 3-ю палубу, 4-ю каюту.
0: 3-я палуба, 4-я каюта, ты говоришь уверенно. Ты там остаешься.
2: Да.
0: Давай проверять,
2: конечно,
0: насколько ты удачлива.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
0: Ура! Ты не только удачлива, но ты еще и точна. Эта каюта за тобой, в большом финале. Ты уже находишься прямо сейчас. Ну
2: спасибо.
0: Получается, Турция чуть ближе к тебе становится.
2: Да, наверное. Будем надеяться.
0: Да, материк мы, конечно, не подвинем, но твой выигрыш чуть ближе, конечно же. Я желаю тебе классного понедельника, шикарных эмоций и 14...
2: Спасибо вам также.
0: 14 августа обязательно слушай нас. Спасибо и тебе. Ну, а прямо сейчас Temper City, Self-Aware. Дальше Леша Свикнюша, пробуди.
1: Билеты в лето. В эфире Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
0: Билеты в продаже 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Только что в эфире Love Radio прозвучал Jet Plane. Это танцевальный хитяра от Rehab, Vice и JP Cooper. Мы же с тобой отправляемся завершать этот час и это утро по-московскому. 11.52 уже практически здесь. Кайго, Макс Макнаун. Это новинка в нашем эфире Take Me Back. Прозвучать через минуту-другую. The Weeknd, Open Hearts в финале часа. Я же Макс Фабиан, на этом тоже попрощаюсь с тобой. Завтра услышимся и увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все, пока.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: для музики.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Колоссальный и традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Юлия Паршутова на треке «Дените», на старте «Камли Харрис» и «Джерси Сатисфай». Меня зовут Максим Абдуллин. Всем хорошего дня.

0: Юля Паршута только что в эфире Love Radio. Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрителей просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Но я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближайшие 40 минут проведем вот в такой компании. Под занавес Сивиль Артики Асти, Бриллиант. Немного раньше Тэмми Пал и Дженни Дракула. И сразу после короткой паузы Медузы и Henry Camomile. Don't wanna go home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
16: Love.

0: Каждый лав радио.
1: Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
0: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Архитектор.
8: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Сергей Лазарев, «Самое сердце» — это когда точно знаешь, что твое, а что нет. И мы здесь всецело за то, чтобы такой определенности было больше в нашей с вами жизни. Здорово же знать, например, что впереди бесконечно много твоей любимой музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот как мы проведем финальные минуты этого часа. Алоки и Дженнифер Лопес, Everything Fine, под занавес этого часа. Чуть раньше Севиль, Артик и Асти, Бриллиант. Его найдем обязательно совсем скоро. И The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
13: Но есть и другой способ.
14: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС» бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС» Москва, ОГРН 102-700.

0: Сестра Мии Бойко.
1: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: «Удачные песни». Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio с красим большой порцией самых разнообразных 100% хитов. На старте этого часа DT, Take Me There. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами.

0: Тезис Уимс, Мишти Новидал в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а теперь я расскажу о музыкальных планах на ближайшие 40 минут. Вот кто отметится под занавес этого часа. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мы Айова, немного раньше. И после короткой паузы Майя Мишель на «Малиновой луне». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радіо представляє Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
3: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
9: Билеты в продаже. 0+.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: В итоге тяните Cherry Lips, только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
15: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: С большим музыкальным разнообразием проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20 Джоэл Кори, Алок, Джастин Тимберлейк, Ольга Серябкина. На старте Диджи Годжи, Джейсон Деруло, Мелоди Мичико. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Лиса, Джоэл Кори. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и мы движемся дальше навстречу ударной порции 100% хитов в ближайшие 40 минут. BTS Swim. За экватором этого часа Шакира, Burna Boy, Die Die. Еще эти ребята AV, Meet Me in the Dark, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток вам, матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Архитектор.
8: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Swim, ну и плавать. Продолжим в море хитов. Сразу после короткой паузы расскажу, кого еще встретим на финальных минутах этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как всегда, небольшая, но разнообразная компания. Под занавес Icon of Up, Butterfly Feelings, Дима Билан, Анна Асти и Пилоки, Two Colors, Bloodstream на одной волне с нами через мгновение.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан». До 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Смазон Давид» и много.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Шон Мендес, Камила Кабейо, Кенни Грейс, Адам Ламберт. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Джон Саммит, Дюболт, Джулия Чёрч, Shades of Blue. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Фернандес и Камила Кабейо, «Сеньорита» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот в какой еще компании скрасим в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу Тиесто и Чарли XCX, «Hardin' It». Чуть раньше в Бауза «Magnetic». После короткой паузы Алекс Уоррен, Fever Dream. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
11: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Визитная карточка певицы Элис Мелтон и один из больших хитов 2016 года «No Roots» только что в эфире Love Radio. Ну и теперь пришло время заглянуть в финальные минуты этого часа. Узнаем, в какой компании их проведем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пацаны, отправимся в приятное музыкальное прошлое вместе с работой Gin in the Bottle, Кристина Агилера, совсем скоро здесь Тиесто, Чарли XCX, Hardinet и Flat Freakers среди счастливых людей после короткой паузы. Ну и новый час откроем актуальными новостями.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
18: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Водители смогут штрафовать с помощью дронов. В РЖД появилась новая услуга. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили использовать беспилотники для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину или другие нарушения ПДД. Об этом сообщает Коммерсант. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения взыскания инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Москвичи смогут оформить доставку багажа от Сапсана в любую точку города. Для этого пассажирам надо оформить заявку в приложении РЖД «Медиа», указать адрес и удобное время получения, а далее передать вещи курьеру у вагона. Стоимость от 490 рублей. Жителям столицы пообещали последний жаркий период лета. По словам синоптиков, на этой неделе в Москве днем температура воздуха прогреется до 32 градусов, а краткосрочные дожди принесут духоту. Тенденция актуальна для всех регионов Центральной России. Дима Билан впервые прокомментировал ситуацию вокруг своего сольного концерта. Певец столкнулся с массовой критикой после выступления на ВТБ-арене из-за слишком высокой сцены. Поклонники, купившие билеты в фан-зону, уточнили, что не видели артиста. Он, в свою очередь, подчеркнул, что это был инновационный формат шоу, из-за чего ошибки неизбежны. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Спортсмен переплыл Балтийское море за 55 часов с пятой попытки. Чтобы рекорд официально засчитали, мужчина не должен был спать, держаться за лодку без сопровождения, а также обязан своими силами выйти из воды на песок. Это были новости Love Radio.
3: Снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут здесь Калвин Харрис, Сэм Смит, Маршмеллоу, на старте Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Give It To Me. У микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: и Сэм Смит. Desire. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут под занавес Teddy Swims, Mr. Know It All. За экватором часа Eben Forever. Don't Wanna Go Home, Медуза Harry Camomile, после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

люди, поезда, в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
4: Реклама.
5: Архитектор.
6: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Белые медведи на льду.
8: Белые медведи на льду.
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Rage Machine, Sophie and the Giants in the Dark в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финальный отрезок этого часа проведем в небольшой, но, опять же, разнообразной компании. Тедди Свимс, Мистер Новый Долл, звонкий, невероятно сразу. После небольшой паузы из актуальных новостей начнем новые 60 минут здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
11: Но есть и другой способ.
12: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС Москва», ОГРН 102-700 МТС. ПАО «МТС Москва», ОГРН 102-770-014.

0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Россияне смогут подавать претензии туроператорам. Стали известны подробности продолжения фильма «Барби». Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили предоставить туристам возможность направлять претензии турагентам. Речь идет о вопросах к качеству услуг, а также о требованиях о возмещении убытков, причиненных действиями организаторов отдыха. Подать заявление можно будет не позднее 20 дней с момента окончания действия заключенного договора. Россиянам напомнили, что с этого месяца водители получают право на возврат части стоимости ОСАГО, если они отказываются от полиса до даты начала его действия. Сейчас, при досрочном прекращении договора, эти деньги не возвращаются страхователю, даже если сам период еще не наступил. Помимо этого, из пункта правил исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Ариана Гранде решила сделать паузу в карьере. Что случилось, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Выход второй части фильма «Барби» может не состояться. Все из-за того, что Райан Гослинг, играющий в ленте Кена, потребовал за возвращение к своему персонажу 20 миллионов долларов. Это поставило переговоры о съемках с компанией Warner Brothers на паузу. Отмечается, что за первую часть исполнители главных ролей получили почти вдвое меньше – по 12,5 миллионов на каждого. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, который состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru 18+. У москвичей наблюдается тренд на мифологические имена для детей. В этом году в столице родились два Одиссея, Аид, Дионис, Афродита и Гера, а также Зевс, Посейдон и Геракл. Это были новости.
3: Новый час похож на белую футболку. Главное, не испортить его в первые 5 минут. Я постараюсь этого не допустить. Это Love Radio, у микрофона Дима Вебер. Первые в часе. Хигель, Эммел Энджел, Алтранейт. Move into the sun.

0: Если начальник дал вам задание, а вам это кажется полнейшей ерундой, знаете, мой вам совет, не отказывайтесь. Возможно, это ваш золотой билет в будущее. Ведь именно так получилось с треком All Rise у группы Blue. Во время записи своего дебютного сингла парни были уверены, что поют полнейшую дичь и жутко ругались со студией. А получился-то шедевр на века.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но в ближайшие 40 минут ты услышишь треки, во время записи которых кипели не менее горячие страсти. Ближе к концу часа в нашем эфире «Елка и работа витражи».
2: Эти витражи блекнут и тонут.
0: Чуть ранее Ваня Дмитриенко «Шелк».
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом и ломай.
0: Ну а после рекламы Tame Impala и Jenny Jekla. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
13: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
14: Билеты в продаже 0+.
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если вы думаете, что совершаете глупости, вспомните Дуа Липу. Она записала целый трек, инструкцию о том, как не надо возвращаться к бывшим. А сама через пару месяцев взяла и сошлась со своим экс-бойфрендом. В общем, получается, это главный гимн всех сильных, независимых и непоследовательных женщин. Дуа Липа с треком Your Rules на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а я сохраняю последовательность, оглашу список тех, кто появится в эфире сразу после рекламы. Fastboy, работа This Feelings, далее Ariana Grande, Hate, There I Made You Love Me, завершим час вместе с Софи Эликс Бэкстер и легендарной работой Murder on the Dance Floor.
2: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандант», «Мезон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В России возбудили уголовное дело против Apple. Мир в ожидании свадьбы Криштиану Роналду. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Федеральной антимонопольной службе возбудили уголовное дело против Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливается Max и Restore. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее в ФАС выдали предупреждение компании о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS. Власти призвали уведомлять водителей за 15 минут до начала эвакуации их автомобилей. С такой инициативой выступили в Госдуме. Делать это можно будет через госуслуги. Увидев оповещение, владелец машины сможет быстро исправить нарушения. Российский авторынок пополнился новой моделью. В России стартовали продажи среднеразмерного премиального внедорожника Esteo MX. Среди особенностей модели 7 режимов движения, современные системы помощи водителю, 3 дисплея, голосовой ассистент на русском языке и обновление по воздуху. Производство внедорожника осуществляется на заводе АГР в Санкт-Петербурге. Сообщается, что цена на базовую комплектацию составит от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу 8 августа. По данным западных СМИ, церемония состоится в соборе португальского города Фуншал, а после гости отправятся в пятизвездочный отель. Список приглашенных селебрити должны пополнить Дженнифер Лопес, Трэвис Скотт, Риана, Дрейк, Вин Дизель и Хабиб Нурмагомедов. Дресс-код Total Black. Большая часть школьников в новом учебном году хотят найти вторую половинку, выяснили социологи. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков. Половина хочет стать отличниками, другая – хорошистами. Среди иных целей – подготовка к экзаменам, определение будущей профессии и освоение тайм-менеджмента. Это были новости Love Radio.
3: Список приглашенных селебрити должны пополнить Дженнифер Лопес, Трэвис Скотт, Риана, Дима Вебер, Юлия Белякова. Мы бы с радостью, но, к сожалению, 8 числа у нас эфир. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер на старте. Эйв, meet me in the dark.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если вы до сих пор ждете своего карьерного взлета, выдыхайте. Поп-королева Мадонна когда-то работала в ночном клубе на подтанцовке, а спустя 40 лет она выкупила права на легендарный сэмпл Лурида и записала трек «Месть» Дэн Стерия, который только что прозвучал на волнах Love Radio. Мы же, руководствуясь исключительно положительными эмоциями и исходя из добрых побуждений, продолжаем третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его бы назвали «Турецкий вайб», главный приз – морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lofradio.ru, категория 18+, ну а прямо сейчас дозванивайся в эфир по телефону 8-495-956-106-6 и занимай свое место в финале.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Турецкий вайб.
1: Ну что, самое время встретить нашу участницу в эфире Love Radio. Маша, привет!
2: Привет, привет!
1: Ну, рассказывай, ты уже слышишь, как на теплоходе музыка играет?
2: Да, а еще как!
1: Ну что, ты пока еще стоишь действительно одна на берегу, но, возможно, в ближайшем будущем отправишься в это сказочное путешествие. Скажи, кто?

0: кто-то рядом с тобой сейчас есть? Есть поддержка, плечо?
1: Вот именно, что нету никакого плеча.
0: Маш, я буду твоим плечом, я буду твоим плащом, как говорится. Так что давай. Смотри, правила очень простые. У нас есть 3 палубы и 10 кают. Надо постараться выбрать ту, которая еще не занята.
1: Хорошо, это 3-я палуба.
0: Так.
1: Я люблю поближе 1-й каюты, чтобы обо мне все знали.
0: Палуба номер 3 повыше. Это хорошо, да? Правильно,
1: да.
0: Обзор хороший. А каюта номер 1. Кстати, да, Нижний Новгород, это же столица закатов, где слияние двух рек. Красиво.
1: Да.
0: Ладно, что мы все о наших родных краях. Ну, давай посмотрим, попал ли ты.
2: Добро пожаловать в каюту.
0: Маша!
1: Классно!
0: Я тебя поздравляю. Пока что довольствуйся классными закатами в Нижнем Новгороде, но 14 августа решится твоя судьба, и в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы узнаем, кто же отправится туда, в Турцию, на теплоходе «Астория Гранде». Возможно, это будешь ты. Желаю тебе классного дня. Спасибо, что проводишь время с Лав Радио. Ну, а мы возвращаемся в эфир. Там вас ждет масса отличной музыки. С вами Дима Вебер. По-прежнему классного дня.
3: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если вы считаете, что ваша карьера катится на дно, вспомните певицу Мару. В какой-то момент у нее не было денег даже на нормальную еду, и она всерьез собиралась бросить музыку. Но все изменил один случайный трек, записанный с диджеем Бусиным, который за пару дней превратил вчерашнюю любительницу лапши быстрого приготовления в мировую поп-икону. Джан Грув на волнах Лав Радио только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну а вне зависимости от ваших кулинарных предпочтений, я приготовил для вас классные треки. Сразу после рекламы Beyoncé, Single Ladies. Далее Дима Билан, Мари Краймбрери, работа It's My Life. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут работой Цунами от Нюши.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВБ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Ловите лайф как от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
11: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Власти уточнили условия семейной выплаты. Питание отца влияет на вес ребенка. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтруде отметили, что обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Напомню, мера ориентирована на семьи с двумя и более детьми, если общие финансовые поступления на человека не превышают 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Туристы, которые летят в Египет через аэропорт в Каире, могут оформить электронную визу. Документ представляет собой QR-код. Он приходит путешественнику на почту или в мобильное приложение. Предъявить его можно в цифровом или в распечатанном виде. Социальный маркетплейс «Москва. Добрый город» празднует 5-летие. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за это время к проекту присоединились более 2000 мастеров с инвалидностью, а ассортимент вырос почти до 2000 позиций. Горожане с особенностями здоровья и в трудной жизненной ситуации под руководством наставников создают текстиль, игрушки, посуду, украшения и товары для дома, а желающие могут их купить на первой в России специализированной государственной интернет-платформе. В честь праздника 8 августа в саду имени Баумана пройдет инклюзивный фестиваль с мастер-классами и благотворительными ярмаркой, где можно будет познакомиться с мастерами и приобрести их работы. Питание будущего отца влияет на вес младенца. Бразильские ученые выяснили, что если мужчина перебарщивает с жирной и вредной пищей, ребенок вероятнее родится крупным. Такие продукты усиливают воспаление, влияя на биоматериал. При этом у будущих мам ситуация обратная. Их любовь к вредностям приводит к тому, что ребенок рождается меньше обычного из-за недостатка витаминов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Еще больше интересной информации узнаешь завтра. Прекрасного тебе вечера.
3: Новый час – это как открыть холодильник. Никогда не знаешь, зачем пришел, но хочется, чтобы внутри было что-то вкусненькое. Наш плейлист набит крутыми треками под завязку. Это Love Radio, Дима Вебер на старте The Bolse, Magnetic. Поехали!

0: Если вы думали, что в этой песне The Weeknd поет про романтичную любовь, от которой перехватывает дыхание, то забудьте. Клип на этот трек, чтобы вы понимали, забанили в онлайн-кинотеатрах из-за слишком жестких сцен BDSM. Только что главный танцевальный гимн всех любителей острых ощущений Take My Breath на волне Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне Love Radio.
0: Ну и мы не сбавляем оборотов. В ближайшие 40 минут услышишь ближе к концу часа Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут.
0: Ну а после рекламы Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
0: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио.
1: Паду твои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если вам в очередной раз разбили сердце, вытирайте слезы и учитесь прагматизму у певицы Роксан. Она записала целый трек о том, что цифры на банковском счете никогда не изменят, не соврут и не уйдут к другой. Как по мне, так это идеальный гимн для всех, кто вместо романтики выбрал стабильный заработок. Роксан, DM, NDS и Strange Fruits Music с треком Money, Money только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а если ваши сердца не зачерствели окончательно, делайте громче. После рекламы для вас Сивиль, Артик Асти с работой «Бриллиант». Далее «Пунктуал» Джордан Шоу с работой «Do It All Again». Ну а завершит этот час Леди Гага с работой «Just Dance».
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свериной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: счастье любит тишину, но прямо сейчас мы с DJ Light'ом опровергнем этот факт. Это Love Radio, музыкальным парадом командую я, Дима Вебер, и прямо по курсу то, что действительно делает нас счастливым. Love Power. Ключ на старт.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Если бы перед нами стояла задача создать саундтрек к сегодняшнему дню, то за этим мы бы обязательно обратились к диджею Лайту. Жаркий летний наш. Love Power на Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы держим планку и в ближайшие 40 минут не дадим тебе закиснуть. Ближе к концу часа лови трек «Черновик» от Амчи и Алиши.
2: Открываешь пусто, закрываешь тесно, мы черновик.
0: Чуть ранее Алекс Ворон, Фива Джим. Ну а сразу после рекламы Бибер Экс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если парень зовет тебя на свидание поесть мороженого в луче лунного света, не спеши крутить пальцем у виска. Возможно, он просто наслушался Бенсона Буна. В эфире Love Radio главный трек для всех, кто готов терпеть любые странности парня, если он чертовски круто умеет делать сальто на сцене. Это Mystical Magical.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не уверен, что у артисток, которые появятся в нашем эфире после рекламы, такие же гимнастические способности, но вот с творчеством у них все окей. Далее в нашем эфире Айова с работой мы, ну а завершим этот час Кайли Минок и работой Can't Get Out of My Head.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся

0: бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: «Удачные песни». Шоу, на котором будут все Сергей

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Люди уверенно говорят «я на две минуты», особенно когда речь идет о ремонте, отпуске или выборе фильма на вечер. Хорошо, что музыка всегда приходит вовремя. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер, первый в часе, DJ Gorge, Джейсон Дерула, Melody, Мичи.

0: если вы считаете свою личную жизнь сложной, просто вспомните, что этот трек стал главным саундтреком к самым диким изменам и скандалам в сериале «Эйфория». Идеальный вариант от Тувело для всех, кто любит запутаться в отношениях, прореветь ванны, а потом пойти танцевать. Работа «How Long» только что на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, не уступающие в драматическом градусе. В ближайшие 40 минут ты услышишь ближе к концу часа лирик аутентичная. Чуть ранее Атимос, I like the way you kiss me. Вскоре после рекламы Five Star Family Fargo. Перемотай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Если ваш парень уверяет, что не хочет серьезных отношений просто потому, что сейчас занят карьерой, поставьте ему этот трек, потому что его автор вообще не парился и честно спел, что ему от девушки нужен только... Ну, вы поняли. В общем, главная работа всех честных эгоистов и любителей легких интрижек. Это Ати Мас в эфире Love Radio. I like the way you kiss me.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые тоже удивят вас своим романтическим настроем сразу после рекламы. Лови лирик аутентичная, touch and go, с работы Would You, ну а завершит этот час Рики Мартин и Мэя с работой Private Emotion.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Всегда удивлялось, что будильник и любимая песня могут звучать из одного телефона, а эмоции вызывают совершенно разные. Хорошо, что сейчас будет второй вариант. Это Love Radio, Дим Вайбер у микрофона, на старте Джон Самин, Дивол и Чёрч, Shades of Blue.

0: Если вы хотите, чтобы ваш бывший искусал себе локти, то Кэти Перри уже придумала идеальный план. Она официально назвала этот трек гимном для мстительных танцев, под которые нужно выглядеть максимально сексуально, видимо. Надеюсь, вы сделали погромче и отправили мысленный привет всем, кто нас потерял. Это Кэти Перри и Алессо на волне Love Radio. When I'm gone.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые помогут смотреть в будущее с оптимизмом. Ближе к концу часа услышим Филат Фикерос среди счастливых людей. Чуть ранее градусы на ресницах. Но вскоре после рекламы Тейм Импала и Дженни Дракула. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Только что в эфире Love Radio, Тиесто, Джонас Блю и Рита Ора с работы «Ритуал». Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы ты услышишь One Republic и работу If I Lose Myself, далее Bullow и работа Revolver завершит этот час Филат и Фикера с работой среди счастливых людей. Ну а я, Дим Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: Лав Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: РВБ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Добре мне объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.